Ето си си на състоян битете. Ви каше. Пириди, лаям митнадея. Знаю паддатия пинави метете. Рудире, павитрататуетете. Манасика сангидиява етви метете. Хетуан бебен. Манасика мин. Шаририка суед данавати. Селеки. Джая пирите. Сиелу рогиантете. Якша байтете. ग्रहदोषवलटते यहापत प्रतिफल अक्कर देन बाव पुरात देशित पवतेन जन विश्वासे जय पीरित श्रवने करन ओपतते सियरु रेकर